Твой голос. Наша антенна. Okay, okay, wait. Вейдь на кастинг radiokiss.fm. Эй, ну та-да-да.